В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 24 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник на большой части Японии ожидается сильный зной. Японская полиция подозревает, что несколько ошибок привели к повлекшему жертвы инциденту на железнодорожной станции. На ежегодной церемонии в Токио почтили память японцев, интернированных в Сибирь. А теперь обо всем более подробно. В понедельник большая часть западной и восточной Японии, как ожидается, будет находиться во власти опасной жары. Жителям рекомендуют особенно остерегаться тепловых ударов. По прогнозу Метеорологического управления Японии, во многих районах сформируются условия для сильного зноя, поскольку система высокого атмосферного давления, как ожидается, накроет большую часть страны. Дневные максимумы температуры воздуха, как ожидается, достигнут 39 градусов по Цельсию в городе Хита префектуры Оита, а в ряде городов, в том числе Сага, Ямагучи и Нара, воздух прогреется до 38 градусов. По прогнозу, температуры будут достигать 37 градусов в районах, в число которых входят города Осака, Такамацу и Нагоя. Столбики термометров, как ожидается, сильно поднимутся и в районах префектуры Кумамото, сильно пострадавших от мощного землетрясения в конце июля. Ожидается, что в городе Кумамото дневной максимум составит 38 градусов, в городе Амакуса – 37 градусов, а в городе Хитоёши воздух прогреется до 36 градусов. Предупреждение об угрозе тепловых ударов опубликовано для 31 префектуры от Токио и Чиба в регионе Канто и вплоть до префектуры Окинава на юго-западе Японии. Полиция префектуры Точиги к северу от Токио подозревает, что причиной повлекшего жертву несчастного случая, который произошел в четверг на станции линии Никко железнодорожной компании Тобу Рейлвей, могли стать несколько ошибок. Четверо рабочих погибли, попав под поезд «Экспресс», когда опрыскивали гербицидом территорию вдоль железнодорожных путей на станции Шинканума в городе Канума. В воскресенье полиция провела обыски в офисах компании Тобу Кенсетсу, дочерней фирмы Тобу Рейлвей, по подозрению в профессиональной халатности, повлекшей гибель людей. Тобу Кенсетсу была нанята материнской компанией в качестве субподрядчика для удаления сорняков вдоль железнодорожных путей. Представители Тобу Рейлвей заявили, что в тот день возле станции находились два наблюдателя, которые должны были обеспечивать безопасность работников вдоль путей. Первый наблюдатель должен был следить за приближением поезда и сообщать о нем второму наблюдателю. Тот должен был убедиться, что рабочие переместились в безопасное место до того, как поезд въедет на станцию. Представители компании утверждают, что первый наблюдатель оказался в ситуации, когда он не мог связаться со вторым наблюдателем в момент приближения поезда. По имеющимся данным, машинист поезда подвел состав к платформе, получив от второго наблюдателя сигнал о том, что все рабочие покинули пути. Однако на самом деле они еще оставались там. Полиция подозревает, что имели место многочисленные ошибки в обмене информацией. Кроме того, могла быть нарушена процедура въезда состава на станцию. Полиция допрашивает наблюдателей и должностное лицо, курировавшее работы по удалению сорняков, чтобы выяснить, почему поезд подъехал к платформе, когда рабочие еще находились там. Участники церемонии памяти японцев, умерших в советских лагерях после Второй мировой войны, призвали японское правительство предоставить более полную картину этого массового интернирования. 23 августа исполнился 81 год с тех пор, как Советский Союз приказал направить японских солдат и гражданских лиц из Китая и других мест в трудовые лагеря в Сибири и других регионах. В воскресенье около 200 человек застыли в минуте молчания в память об умерших на церемонии на национальном кладбище Чидори-Гафути в Токио. Мероприятие организовала Ассоциация бывших интернированных лиц и родственников умерших. По приблизительным подсчетам Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в лагерях и других местах содержания умерли около 55 тысяч интернированных лиц. Однако точное общее число интернированных и количество жертв остаются неизвестными.
Останки 20 264 интернированных удалось собрать и вернуть на родину. Однако работы по поиску и сбору останков приостановлены в условиях российского вторжения в Украину. Бывшему интернированному Нищикура Масару 101 год. Он отметил, что средний возраст бывших интернированных лиц в текущем году достиг 103 лет, и очень скоро их совсем не останется. По словам Нищикура, японскому обществу еще только предстоит внимательно вглядеться в историю сибирского интернирования. Он призвал тщательно расследовать все факты и изучить их для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Отец 84-летний Иида Юмико умер после того, как его забрали из бывшей Маньчжурии. По ее словам, она до сих пор не может понять, почему его отправили в Сибирь, и хочет, чтобы японское правительство прояснило, почему людей интернировали. В церемонии впервые за 15 лет приняли участие родственники умерших из Южной Кореи. Они призвали уделять больше внимания интернированным корейцам. Японский фотожурналист Ишикава Буньо, известный своими снимками войны во Вьетнаме, скончался в воскресенье в префектуре Нагано. Ему было 88 лет. В период с 1965 по 1968 год Ишикава работал независимым фотожурналистом в Сайгоне в Южном Вьетнаме, ныне Хошимин, а впоследствии переместился в Северный Вьетнам. Ишикава сделал более 15 тысяч снимков, запечатлевших реалии Вьетнамской войны, и даже работал фотографом в составе американских войск. Ишикава получил известность как один из ведущих японских военных фотографов. В прошлом году Ишикава посетил Вьетнам, чтобы принять участие в церемонии по случаю 50-летия окончания войны. Он рассказал о своих впечатлениях с полей сражений детям и молодым людям и поделился своими мыслями о мире. В интервью NHK в прошлом году Ишикава сказал, что погибшие на войне не могут передать эстафету жизни, и выразил желание продолжать говорить людям о том, что мир – это возможность жить нормальной жизнью. По словам родных Ишикава, он восстанавливался дома после того, как врачи заподозрили у него злокачественную лимфому, но скончался в больнице рано утром в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский бьет тревогу по поводу производственного потенциала России по выпуску ракет, заявляя, что Москва может производить в год до 1300 баллистических ракет. Зеленский написал об этом в сообщении в социальных сетях в воскресенье, добавив, что в настоящее время у России имеется от 600 до 630 баллистических ракет. По словам Зеленского, Украина работает над ослаблением российской военной промышленности. Он подчеркнул, что его страна наносит удары по российским военным объектам и реализует другие меры, призванные помешать усилиям Москвы по наращиванию своего потенциала ракетного производства. Зеленский также пояснил, что Украина хочет получить 300 ракет для системы ПВО «Патриот» для защиты от ударов по электростанциям и другим целям зимой. Президент призвал страны поставить Украине ракеты-перехватчики. Он сказал, что ему очень хочется верить в то, что мы можем отыскать путь для получения доступа к какому-то небольшому проценту запасов Соединенных Штатов, скажем, 5% или 10%. Украина сообщила, что в результате нанесенной России вплоть до утра четверга волны ударов баллистическими ракетами и другими средствами в украинской столице Киеве и окружающих районах погибли 16 человек. На этом мы

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。А
0: теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Бокуга цукуттанда. Дозо.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакте ойсии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
3: Кайто,
0: ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шеф-ни-наритайнда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: О-бенто-да-йо.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями в более сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн, доу дештака?
6: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коуэн, доу дештака?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. «До дештака» – это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
6: «Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес».
1: Большой, красивый, очень приятный.
0: «Хирокуте» – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирэй де» – это «на» прилагательное «кирэйна», красивый, в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотэмо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хирокуте». «Хирокуте кирэй де». «Хирокуте кирэй де». «Тотэмо ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
4: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
4: «Каваи». «Каваи».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
6: Чисакуте каваи десу не. Чисакуте каваи десу не.
0: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать пунктуальные и удобные. Пунктуальные это
4: сэйкакуна. Сэйкакуна.
0: А удобные
4: бендина. Бендина.
0: Попробуйте.
7: Секакуде бенди десне.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
4: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: О бенто да йо. Боку га цукутта нда. Дозо.
3: Кире, сгой, итадакимас. Коно тамаго яки, амакуте оиши дес.
8: Кайто ва, онтоу ни риори га джоузу да не.
2: Боку, шефу ни наритай нда.
8: Ии не.
9: Харусан но чие букуро.
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта – начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов.

40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 24 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник на большой части Японии ожидается сильный зной. Японская полиция подозревает, что несколько ошибок привели к повлекшему жертвы инциденту на железнодорожной станции. На ежегодной церемонии в Токио почтили память японцев, интернированных в Сибирь. А теперь обо всем более подробно. В понедельник большая часть западной и восточной Японии, как ожидается, будет находиться во власти опасной жары. Жителям рекомендуют особенно остерегаться тепловых ударов. По прогнозу Метеорологического управления Японии, во многих районах сформируются условия для сильного зноя, поскольку система высокого атмосферного давления, как ожидается, накроет большую часть страны. Дневные максимумы температуры воздуха, как ожидается, достигнут 39 градусов по Цельсию в городе Хита префектуры Оита, а в ряде городов, в том числе Сага, Ямагучи и Нара, воздух прогреется до 38 градусов. По прогнозу, температуры будут достигать 37 градусов в районах, в число которых входят города Осака, Такамацу и Нагоя. Столбики термометров, как ожидается, сильно поднимутся и в районах префектуры Кумамото, сильно пострадавших от мощного землетрясения в конце июля. Ожидается, что в городе Кумамото дневной максимум составит 38 градусов, в городе Амакуса – 37 градусов, а в городе Хитоёши воздух прогреется до 36 градусов. Предупреждение об угрозе тепловых ударов опубликовано для 31 префектуры от Токио и Чиба в регионе Канто и вплоть до префектуры Окинава на юго-западе Японии. Полиция префектуры Точиги к северу от Токио подозревает, что причиной повлекшего жертву несчастного случая, который произошел в четверг на станции линии Никко железнодорожной компании Тобу Рейлвей, могли стать несколько ошибок. Четверо рабочих погибли, попав под поезд «Экспресс», когда опрыскивали гербицидом территорию вдоль железнодорожных путей на станции Шинканума в городе Канума. В воскресенье полиция провела обыски в офисах компании Тобу Кенсетсу, дочерней фирмы Тобу Рейлвей, по подозрению в профессиональной халатности, повлекшей гибель людей. Тобу Кенсетсу была нанята материнской компанией в качестве субподрядчика для удаления сорняков вдоль железнодорожных путей. Представители Тобу Рейлвей заявили, что в тот день возле станции находились два наблюдателя, которые должны были обеспечивать безопасность работников вдоль путей. Первый наблюдатель должен был следить за приближением поезда и сообщать о нем второму наблюдателю. Тот должен был убедиться, что рабочие переместились в безопасное место до того, как поезд въедет на станцию. Представители компании утверждают, что первый наблюдатель оказался в ситуации, когда он не мог связаться со вторым наблюдателем в момент приближения поезда. По имеющимся данным, машинист поезда подвел состав к платформе, получив от второго наблюдателя сигнал о том, что все рабочие покинули пути. Однако на самом деле они еще оставались там. Полиция подозревает, что имели место многочисленные ошибки в обмене информацией. Кроме того, могла быть нарушена процедура въезда состава на станцию. Полиция допрашивает наблюдателей и должностное лицо, курировавшее работы по удалению сорняков, чтобы выяснить, почему поезд подъехал к платформе, когда рабочие еще находились там. Участники церемонии памяти японцев, умерших в советских лагерях после Второй мировой войны, призвали японское правительство предоставить более полную картину этого массового интернирования. 23 августа исполнился 81 год с тех пор, как Советский Союз приказал направить японских солдат и гражданских лиц из Китая и других мест в трудовые лагеря в Сибири и других регионах. В воскресенье около 200 человек застыли в минуте молчания в память об умерших на церемонии на национальном кладбище Чидори-Гафути в Токио. Мероприятие организовала Ассоциация бывших интернированных лиц и родственников умерших. По приблизительным подсчетам Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в лагерях и других местах содержания умерли около 55 тысяч интернированных лиц. Однако точное общее число интернированных и количество жертв остаются неизвестными.
Останки 20 264 интернированных удалось собрать и вернуть на родину. Однако работы по поиску и сбору останков приостановлены в условиях российского вторжения в Украину. Бывшему интернированному Нишикура Масару 101 год. Он отметил, что средний возраст бывших интернированных лиц в текущем году достиг 103 лет, и очень скоро их совсем не останется. По словам Нишикура, японскому обществу еще только предстоит внимательно вглядеться в историю сибирского интернирования. Он призвал тщательно расследовать все факты и изучить их для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Отец 84-летней Иида Юмико умер после того, как его забрали из бывшей Маньчжурии. По ее словам, она до сих пор не может понять, почему его отправили в Сибирь, и хочет, чтобы японское правительство прояснило, почему людей интернировали. В церемонии впервые за 15 лет приняли участие родственники умерших из Южной Кореи. Они призвали уделять больше внимания интернированным корейцам. Японский фотожурналист Ишикава Буньо, известный своими снимками войны во Вьетнаме, скончался в воскресенье в префектуре Нагано. Ему было 88 лет. В период с 1965 по 1968 год Ишикава работал независимым фотожурналистом в Сайгоне в Южном Вьетнаме, ныне Хошимин, а впоследствии переместился в Северный Вьетнам. Ишикава сделал более 15 тысяч снимков, запечатлевших реалии Вьетнамской войны, и даже работал фотографом в составе американских войск. Ишикава получил известность как один из ведущих японских военных фотографов. В прошлом году Ишикава посетил Вьетнам, чтобы принять участие в церемонии по случаю 50-летия окончания войны. Он рассказал о своих впечатлениях с полей сражений детям и молодым людям и поделился своими мыслями о мире. В интервью NHK в прошлом году Ишикава сказал, что погибшие на войне не могут передать эстафету жизни, и выразил желание продолжать говорить людям о том, что мир – это возможность жить нормальной жизнью. По словам родных Ишикава, он восстанавливался дома после того, как врачи заподозрили у него злокачественную лимфому, но скончался в больнице рано утром в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский бьет тревогу по поводу производственного потенциала России по выпуску ракет, заявляя, что Москва может производить в год до 1300 баллистических ракет. Зеленский написал об этом в сообщении в социальных сетях в воскресенье, добавив, что в настоящее время у России имеется от 600 до 630 баллистических ракет. По словам Зеленского, Украина работает над ослаблением российской военной промышленности. Он подчеркнул, что его страна наносит удары по российским военным объектам и реализует другие меры, призванные помешать усилиям Москвы по наращиванию своего потенциала ракетного производства. Зеленский также пояснил, что Украина хочет получить 300 ракет для системы ПВО «Патриот» для защиты от ударов по электростанциям и другим целям зимой. Президент призвал страны поставить Украине ракеты-перехватчики. Он сказал, что ему очень хочется верить в то, что мы можем отыскать путь для получения доступа к какому-то небольшому проценту запасов Соединенных Штатов, скажем, 5% или 10%. Украина сообщила, что в результате нанесенной России вплоть до утра четверга волны ударов баллистическими ракетами и другими средствами в украинской столице Киеве и окружающих районах погибли 16 человек. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями

0: впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакуры.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: «僕が作ったんだ。どうぞ».
0: «Я сам приготовил. Угощайтесь».
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: «Кире!
0: Как красиво!»
1: На Там это тоже произвело впечатление.
3: «Сугой!»
0: «Выглядит потрясающе!»
3: «Итадакимас!»
0: «Давайте есть!»
1: Там пробует японский омлет.
3: «Коно тамагояки амакуте оиши дес!»
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
3: Кайто,
0: ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шеф-ни-наритайнда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Обенто дайо.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。きれい。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет, типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойси» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакуте ойси дес». «Коно тамаго яки».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн,どうでしたか?
3: Хирокуте-кирэйで,とても良かったです.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коэн,どうでしたか?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. Доу-де-штака – это понравился ли? Вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
3: Хирокуте-кирэйで,とても良かったです.
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: Хирокуте – это

0: Прилагательное «херой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирейде» — это наприлагательное «кирейна», красивый, в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два наприлагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотемо йокатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
2: Хирокте. Хирокте киреде. Хирокте киреде. Тотемо йокатта дес.
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
2: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
2: «Каваии». «Каваии».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
3: «Чисакуте каваии десу не». «Чисакуте каваии десу не».
0: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это...
2: «Сэйкакуна». «Сэйкакуна».
0: А «удобны»?
2: «Бендина». «Бендина».
0: Попробуйте.
4: «Сэйкакуде бенди десу не». «Сэйкакуде бенди десу не».
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
5: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
2: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делится впечатлениями.
5: О бенто да ё. Боку га цукуттан да. Дозо.
6: Кире. Сугой. Итадакимас. Коно тамаго яки амакуте оиши дес.
7: Кайто ва хонтоу ни рёри га джоузу да не.
5: Боку шефу ни наритай нда.
7: Ии не.
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 24 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник на большой части Японии ожидается сильный зной. Японская полиция подозревает, что несколько ошибок привели к повлекшему жертвы инциденту на железнодорожной станции. На ежегодной церемонии в Токио почтили память японцев, интернированных в Сибирь. А теперь обо всем более подробно. В понедельник большая часть западной и восточной Японии, как ожидается, будет находиться во власти опасной жары. Жителям рекомендуют особенно остерегаться тепловых ударов. По прогнозу Метеорологического управления Японии, во многих районах сформируются условия для сильного зноя, поскольку система высокого атмосферного давления, как ожидается, накроет большую часть страны. Дневные максимумы температуры воздуха, как ожидается, достигнут 39 градусов по Цельсию в городе Хита префектуры Оита, а в ряде городов, в том числе Сага, Ямагучи и Нара, воздух прогреется до 38 градусов. По прогнозу, температуры будут достигать 37 градусов в районах, в число которых входят города Осака, Такамацу и Нагоя. Столбики термометров, как ожидается, сильно поднимутся и в районах префектуры Кумамото, сильно пострадавших от мощного землетрясения в конце июля. Ожидается, что в городе Кумамото дневной максимум составит 38 градусов, в городе Амакуса – 37 градусов, а в городе Хитоёши воздух прогреется до 36 градусов. Предупреждение об угрозе тепловых ударов опубликовано для 31 префектуры от Токио и Чиба в регионе Канто и вплоть до префектуры Окинава на юго-западе Японии. Полиция префектуры Точиги к северу от Токио подозревает, что причиной повлекшего жертвы несчастного случая, который произошел в четверг на станции линии Никко железнодорожной компании Тобу Рейлвей, могли стать несколько ошибок. Четверо рабочих погибли, попав под поезд «Экспресс», когда опрыскивали гербицидом территорию вдоль железнодорожных путей на станции Шинканума в городе Канума. В воскресенье полиция провела обыски в офисах компании Тобу Кенсетсу, дочерней фирмы Тобу Рейлвей, по подозрению в профессиональной халатности, повлекшей гибель людей. Тобу Кенсетсу была нанята материнской компанией в качестве субподрядчика для удаления сорняков вдоль железнодорожных путей. Представители Тобу Рейлвей заявили, что в тот день возле станции находились два наблюдателя, которые должны были обеспечивать безопасность работников вдоль путей. Первый наблюдатель должен был следить за приближением поезда и сообщать о нем второму наблюдателю. Тот должен был убедиться, что рабочие переместились в безопасное место до того, как поезд въедет на станцию. Представители компании утверждают, что первый наблюдатель оказался в ситуации, когда он не мог связаться со вторым наблюдателем в момент приближения поезда. По имеющимся данным, машинист поезда подвел состав к платформе, получив от второго наблюдателя сигнал о том, что все рабочие покинули пути. Однако на самом деле они еще оставались там. Полиция подозревает, что имели место многочисленные ошибки в обмене информацией. Кроме того, могла быть нарушена процедура въезда состава на станцию. Полиция допрашивает наблюдателей и должностное лицо, курировавшее работы по удалению сорняков, чтобы выяснить, почему поезд подъехал к платформе, когда рабочие еще находились там. Участники церемонии памяти японцев, умерших в советских лагерях после Второй мировой войны, призвали японское правительство предоставить более полную картину этого массового интернирования. 23 августа исполнился 81 год с тех пор, как Советский Союз приказал направить японских солдат и гражданских лиц из Китая и других мест в трудовые лагеря в Сибири и других регионах. В воскресенье около 200 человек застыли в минуте молчания в память об умерших на церемонии на национальном кладбище Чидори-Гафути в Токио. Мероприятие организовала Ассоциация бывших интернированных лиц и родственников умерших. По приблизительным подсчетам Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в лагерях и других местах содержания умерли около 55 тысяч интернированных лиц. Однако точное общее число интернированных и количество жертв остаются неизвестными.
Останки 20 264 интернированных удалось собрать и вернуть на родину. Однако работы по поиску и сбору останков приостановлены в условиях российского вторжения в Украину. Бывшему интернированному Нищикура Масару 101 год. Он отметил, что средний возраст бывших интернированных лиц в текущем году достиг 103 лет, и очень скоро их совсем не останется. По словам Нищикура, японскому обществу еще только предстоит внимательно вглядеться в историю сибирского интернирования. Он призвал тщательно расследовать все факты и изучить их для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Отец 84-летний Иида Юмико умер после того, как его забрали из бывшей Маньчжурии. По ее словам, она до сих пор не может понять, почему его отправили в Сибирь, и хочет, чтобы японское правительство прояснило, почему людей интернировали. В церемонии впервые за 15 лет приняли участие родственники умерших из Южной Кореи. Они призвали уделять больше внимания интернированным корейцам. Японский фотожурналист Ишикава Буньо, известный своими снимками войны во Вьетнаме, скончался в воскресенье в префектуре Нагано. Ему было 88 лет. В период с 1965 по 1968 год Ишикава работал независимым фотожурналистом в Сайгоне в Южном Вьетнаме, ныне Хошимин, а впоследствии переместился в Северный Вьетнам. Ишикава сделал более 15 тысяч снимков, запечатлевших реалии Вьетнамской войны, и даже работал фотографом в составе американских войск. Ишикава получил известность как один из ведущих японских военных фотографов. В прошлом году Ишикава посетил Вьетнам, чтобы принять участие в церемонии по случаю 50-летия окончания войны. Он рассказал о своих впечатлениях с полей сражений детям и молодым людям и поделился своими мыслями о мире. В интервью NHK в прошлом году Ишикава сказал, что погибшие на войне не могут передать эстафету жизни, и выразил желание продолжать говорить людям о том, что мир – это возможность жить нормальной жизнью. По словам родных Ишикава, он восстанавливался дома после того, как врачи заподозрили у него злокачественную лимфому, но скончался в больнице рано утром в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский бьет тревогу по поводу производственного потенциала России по выпуску ракет, заявляя, что Москва может производить в год до 1300 баллистических ракет. Зеленский написал об этом в сообщении в социальных сетях в воскресенье, добавив, что в настоящее время у России имеется от 600 до 630 баллистических ракет. По словам Зеленского, Украина работает над ослаблением российской военной промышленности. Он подчеркнул, что его страна наносит удары по российским военным объектам и реализует другие меры, призванные помешать усилиям Москвы по наращиванию своего потенциала ракетного производства. Зеленский также пояснил, что Украина хочет получить 300 ракет для системы ПВО «Патриот» для защиты от ударов по электростанциям и другим целям зимой. Президент призвал страны поставить Украине ракеты-перехватчики. Он сказал, что ему очень хочется верить в то, что мы можем отыскать путь для получения доступа к какому-то небольшому проценту запасов Соединенных Штатов, скажем, 5% или 10%. Украина сообщила, что в результате нанесенной России вплоть до утра четверга волны ударов баллистическими ракетами и другими средствами в украинской столице Киеве и окружающих районах погибли 16 человек. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ。
0: Здесь обед в коробочке. Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На Там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимасу!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакуте оисии десу!
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
4: Кайто ва хонтони рёри га джозу да не.
0: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку шефу ни наритай да.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
4: Ии не.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: О бенто да ё. 僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
3: Коно тамагояки амакуте оисии десу.
0: Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
5: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки, амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
6: Уэно Коуэн, доу дэшта ка?
7: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дэсу.
0: Давайте разберем эти фразы.
6: Уэно Коуэн, доу дэшта ка?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно Коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. «До дештака» – это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
7: «Хирокуте кирейде, тотемо ёкатта дес».
1: Большой, красивый, очень приятный.
0: «Хирокуте» – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирейде» – это «на» прилагательное «кирейна», красивый, в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотемо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
5: «Хирокуте». «Хирокуте кирейде». «Хирокуте кирейде». «Тотемо ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
5: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
5: «Каваии». «Каваии».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
7: Чисакуте кавайи десу не. Чисакуте кавайи десу не.
0: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать пунктуальные и удобные. Пунктуальные это
5: сэйкакуна. Сэйкакуна.
0: А удобные
5: бендина. Бендина.
0: Попробуйте.
8: Секакуде бенли десне.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
5: Дозо.

0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
1: Обентоу да ё. Боку га цукуттан да. Доузо.
2: Кире. Сугой. Итадакимас. Коно тамаго яки амакуте оиши дес.
3: Кайто ва хонтоу ни лёри га джоузу да не.
1: Боку шефу ни наритай нда.
3: Ии не.
4: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
4: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
4: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 24 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник на большой части Японии ожидается сильный зной. Японская полиция подозревает, что несколько ошибок привели к повлекшему жертвы инциденту на железнодорожной станции. На ежегодной церемонии в Токио почтили память японцев, интернированных в Сибирь. А теперь обо всем более подробно. В понедельник большая часть западной и восточной Японии, как ожидается, будет находиться во власти опасной жары. Жителям рекомендуют особенно остерегаться тепловых ударов. По прогнозу Метеорологического управления Японии, во многих районах сформируются условия для сильного зноя, поскольку система высокого атмосферного давления, как ожидается, накроет большую часть страны. Дневные максимумы температуры воздуха, как ожидается, достигнут 39 градусов по Цельсию в городе Хита префектуры Оита, а в ряде городов, в том числе Сага, Ямагучи и Нара, воздух прогреется до 38 градусов. По прогнозу, температуры будут достигать 37 градусов в районах, в число которых входят города Осака, Такамацу и Нагоя. Столбики термометров, как ожидается, сильно поднимутся и в районах префектуры Кумамото, сильно пострадавших от мощного землетрясения в конце июля. Ожидается, что в городе Кумамото дневной максимум составит 38 градусов, в городе Амакуса – 37 градусов, а в городе Хитоёши воздух прогреется до 36 градусов. Предупреждение об угрозе тепловых ударов опубликовано для 31 префектуры от Токио и Чиба в регионе Канто и вплоть до префектуры Окинава на юго-западе Японии. Полиция префектуры Точиги к северу от Токио подозревает, что причиной повлекшего жертву несчастного случая, который произошел в четверг на станции линии Никко железнодорожной компании Тобу Рейлвей, могли стать несколько ошибок. Четверо рабочих погибли, попав под поезд «Экспресс», когда опрыскивали гербицидом территорию вдоль железнодорожных путей на станции Шинканума в городе Канума. В воскресенье полиция провела обыски в офисах компании Тобу Кенсетсу, дочерней фирмы Тобу Рейлвей, по подозрению в профессиональной халатности по

влекшей гибель людей. Тому Кэнсетсу была нанята материнской компанией в качестве субподрядчика для удаления сорняков вдоль железнодорожных путей. Представители Тобу Рейлвей заявили, что в тот день возле станции находились два наблюдателя, которые должны были обеспечивать безопасность работников вдоль путей. Первый наблюдатель должен был следить за приближением поезда и сообщать о нем второму наблюдателю. Тот должен был убедиться, что рабочие переместились в безопасное место до того, как поезд въедет на станцию. Представители компании утверждают, что первый наблюдатель оказался в ситуации, когда он не мог связаться со вторым наблюдателем в момент приближения поезда. По имеющимся данным, машинист поезда подвел состав к платформе, получив от второго наблюдателя сигнал о том, что все рабочие покинули пути. Однако на самом деле они еще оставались там. Полиция подозревает, что имели место многочисленные ошибки в обмене информацией. Кроме того, могла быть нарушена процедура въезда состава на станцию. Полиция допрашивает наблюдателей и должностное лицо, курировавшее работы по удалению сорняков, чтобы выяснить, почему поезд подъехал к платформе, когда рабочие еще находились там. Участники церемонии памяти японцев, умерших в советских лагерях после Второй мировой войны, призвали японское правительство предоставить более полную картину этого массового интернирования. 23 августа исполнился 81 год с тех пор, как Советский Союз приказал направить японских солдат и гражданских лиц из Китая и других мест в трудовые лагеря в Сибири и других регионах. В воскресенье около 200 человек застыли в минуте молчания в память об умерших на церемонии на национальном кладбище Чидори-Гафути в Токио. Мероприятие организовала Ассоциация бывших интернированных лиц и родственников умерших. По приблизительным подсчетам Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в лагерях и других местах содержания умерли около 55 тысяч интернированных лиц. Однако точное общее число интернированных и количество жертв остаются неизвестными. Останки 20 264 интернированных удалось собрать и вернуть на родину. Однако работы по поиску и сбору останков приостановлены в условиях российского вторжения в Украину. Бывшему интернированному Нишикура Масару 101 год. Он отметил, что средний возраст бывших интернированных лиц в текущем году достиг 103 лет, и очень скоро их совсем не останется. По словам Нишикура, японскому обществу еще только предстоит внимательно вглядеться в историю сибирского интернирования. Он призвал тщательно расследовать все факты и изучить их для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Отец, 84-летний Иида Юмико, умер после того, как его забрали из бывшей Маньчжурии. По ее словам, она до сих пор не может понять, почему его отправили в Сибирь, и хочет, чтобы японское правительство прояснило, почему людей интернировали. В церемонии впервые за 15 лет приняли участие родственники умерших из Южной Кореи. Они призвали уделять больше внимания интернированным корейцам. Японский фотожурналист Ишикава Буньо, известный своими снимками войны во Вьетнаме, скончался в воскресенье в префектуре Нагано. Ему было 88 лет. В период с 1965 по 1968 год Ишикава работал независимым фотожурналистом в Сайгоне в Южном Вьетнаме, ныне Хошимин, а впоследствии переместился в Северный Вьетнам. Ишикава сделал более 15 тысяч снимков, запечатлевших реалии Вьетнамской войны, и даже работал фотографом в составе американских войск. Ишикава получил известность как один из ведущих японских военных фотографов. В прошлом году Ишикава посетил Вьетнам, чтобы принять участие в церемонии по случаю 50-летия окончания войны. Он рассказал о своих впечатлениях с полей сражений детям и молодым людям и поделился своими мыслями о мире. В интервью NHK в прошлом году Ишикава сказал, что погибшие на войне не могут передать эстафету жизни, и выразил желание продолжать говорить людям о том, что мир – это возможность жить нормальной жизнью. По словам родных Ишикава, он восстанавливался дома после того, как врачи заподозрили у него злокачественную лимфому, но скончался в больнице рано утром в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский бьет тревогу по поводу производственного потенциала России по выпуску ракет, заявляя, что Москва может производить в год до 1300 баллистических ракет. Зеленский написал об этом в сообщении в социальных сетях в воскресенье, добавив, что в настоящее время у России имеется от 600 до 1300.

до 630 баллистических ракет. По словам Зеленского, Украина работает над ослаблением российской военной промышленности. Он подчеркнул, что его страна наносит удары по российским военным объектам и реализует другие меры, призванные помешать усилиям Москвы по наращиванию своего потенциала ракетного производства. Зеленский также пояснил, что Украина хочет получить 300 ракет для системы ПВО «Патриот» для защиты от ударов по электростанциям и другим целям зимой. Президент призвал страны поставить Украине ракеты-перехватчики. Он сказал, что ему очень хочется верить в то, что мы можем отыскать путь для получения доступа к какому-то небольшому проценту запасов Соединенных Штатов, скажем, 5% или 10%. Украина сообщила, что в результате нанесенной России вплоть до утра четверга волны ударов баллистическими ракетами и другими средствами в украинской столице Киеве и окружающих районах погибли 16 человек. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Бокуга цукуттанда. Дозо.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакте ойсии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
3: Кайто,
0: ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шефになりたいんだ.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お弁当だよ.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями в более сложной форме. Давайте разберем значение фразы. «Коно тамагояки» означает «этот японский омлет». «Тамагояки» – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн,どうでしたか?
3: Хирокуте-кирэйで,とても良かったです.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коуэн,どうでしたか?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. どうでしたか? Это понравился ли? Вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
3: 広くて綺麗で、とても良かったです。
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: 広くて – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирейде» – это на прилагательное «кирейна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотемо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хирокте». «Хирокте киреде». «Хирокте киреде». «Тотемо ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
4: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
4: «Каваи». «Каваи».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте. А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это...
4: «Сейкакуна». «Сейкакуна».
0: А «удобные»?
4: «Бенлина». «Бенлина».
0: Попробуйте. Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
4: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делится впечатлениями.
2: О бенто да йо. Боку га цукутта да. Дозо.
3: きれい、すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
5: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
5: いいね。
6: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки

0: появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами.
2: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 24 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник на большой части Японии ожидается сильный зной. Японская полиция подозревает, что несколько ошибок привели к повлекшему жертвы инциденту на железнодорожной станции. На ежегодной церемонии в Токио почтили память японцев, интернированных в Сибирь. А теперь обо всем более подробно. В понедельник большая часть западной и восточной Японии, как ожидается, будет находиться во власти опасной жары. Жителям рекомендуют особенно остерегаться тепловых ударов. По прогнозу Метеорологического управления Японии, во многих районах сформируются условия для сильного зноя, поскольку система высокого атмосферного давления, как ожидается, накроет большую часть страны. Дневные максимумы температуры воздуха, как ожидается, достигнут 39 градусов по Цельсию в городе Хита префектуры Оита, а в ряде городов, в том числе Сага, Ямагучи и Нара, воздух прогреется до 38 градусов. По прогнозу, температуры будут достигать 37 градусов в районах, в число которых входят города Осака, Такамацу и Нагоя. Столбики термометров, как ожидается, сильно поднимутся и в районах префектуры Кумамото, сильно пострадавших от мощного землетрясения в конце июля. Ожидается, что в городе Кумамото дневной максимум составит 38 градусов, в городе Амакуса 37 градусов, а в городе Хитоёши воздух прогреется до 36 градусов. Предупреждение об угрозе тепловых ударов опубликовано для 31 префектуры от Токио и Чиба в регионе Канто и вплоть до префектуры Окинава на юго-западе Японии. Полиция префектуры Точиги к северу от Токио подозревает, что причиной повлекшего жертву несчастного случая, который произошел в четверг на станции линии Никко железнодорожной компании Тобу Рейлвей, могли стать несколько ошибок. Четверо рабочих погибли, попав под поезд «Экспресс», когда опрыскивали гербицидом территорию вдоль железнодорожных путей на станции Шинканума в городе Канума. В воскресенье полиция провела обыски в офисах компании Тобу Кенсетсу, дочерней фирмы Тобу Рейлвей, по подозрению в профессиональной халатности, повлекшей гибель людей. Тобу Кенсетсу была нанята материнской компанией в качестве субподрядчика для удаления сорняков вдоль железнодорожных путей. Представители Тобу Рейлвей заявили, что в тот день возле станции находились два наблюдателя, которые должны были обеспечивать безопасность работников вдоль путей. Первый наблюдатель должен был следить за приближением поезда и сообщать о нем второму наблюдателю. Тот должен был убедиться, что рабочие переместились в безопасное место до того, как поезд въедет на станцию. Представители компании утверждают, что первый наблюдатель оказался в ситуации, когда он не мог связаться со вторым наблюдателем в момент приближения поезда. По имеющимся данным, машинист поезда подвел состав к платформе, получив от второго наблюдателя сигнал о том, что все рабочие покинули пути. Однако на самом деле они еще оставались там. Полиция подозревает, что имели место многочисленные ошибки в обмене информацией. Кроме того, могла быть нарушена процедура въезда состава на станцию. Полиция допрашивает наблюдателей и должностное лицо, курировавшее работы по удалению сорняков, чтобы выяснить, почему поезд подъехал к платформе, когда рабочие еще находились там. Участники церемонии памяти японцев, умерших в советских лагерях после Второй мировой войны, призвали японское правительство предоставить более полную картину этого массового интернирования. 23 августа исполнился 81 год с тех пор, как Советский Союз приказал направить японских солдат и гражданских лиц из Китая и других мест в трудовые лагеря в Сибири и других регионах. В воскресенье около 200 человек застыли в минуте молчания в память об умерших на церемонии на национальном кладбище Чидори-Гафути в Токио. Мероприятие организовала Ассоциация бывших интернированных лиц и родственников умерших. По приблизительным подсчетам Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в лагерях и других местах содержания умерли около 55 тысяч интернированных лиц. Однако точное общее число интернированных и количество жертв остаются неизвестными.
Останки 20 264 интернированных удалось собрать и вернуть на родину. Однако работы по поиску и сбору останков приостановлены в условиях российского вторжения в Украину. Бывшему интернированному Нишикура Масару 101 год. Он отметил, что средний возраст бывших интернированных лиц в текущем году достиг 103 лет, и очень скоро их совсем не останется. По словам Нишикура, японскому обществу

яйцам. Японский фотожурналист Ишикава Буньо, известный своими снимками войны во Вьетнаме, скончался в воскресенье в префектуре Нагано. Ему было 88 лет. В период с 1965 по 1968 год Ишикава работал независимым фотожурналистом в Сайгоне в Южном Вьетнаме, ныне Хошимин, а впоследствии переместился в Северный Вьетнам. Ишикава сделал более 15 тысяч снимков, запечатлевших реалии Вьетнамской войны, и даже работал фотографом в составе американских войск. Ишикава получил известность как один из ведущих японских военных фотографов. В прошлом году Ишикава посетил Вьетнам, чтобы принять участие в церемонии по случаю 50-летия окончания войны. Он рассказал о своих впечатлениях с полей сражений детям и молодым людям и поделился своими мыслями о мире. В интервью NHK в прошлом году Ишикава сказал, что погибшие на войне не могут передать эстафету жизни, и выразил желание продолжать говорить людям о том, что мир – это возможность жить нормальной жизнью. По словам родных Ишикава, он восстанавливался дома после того, как врачи заподозрили у него злокачественную лимфому, но скончался в больнице рано утром в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский бьет тревогу по поводу производственного потенциала России по выпуску ракет, заявляя, что Москва может производить в год до 1300 баллистических ракет. Зеленский написал об этом в сообщении в социальных сетях в воскресенье, добавив, что в настоящее время у России имеется от 600 до 630 баллистических ракет. По словам Зеленского, Украина работает над ослаблением российской военной промышленности. Он подчеркнул, что его страна наносит удары по российским военным объектам и реализует другие меры, призванные помешать усилиям Москвы по наращиванию своего потенциала ракетного производства. Зеленский также пояснил, что Украина хочет получить 300 ракет для системы ПВО «Патриот» для защиты от ударов по электростанциям и другим целям зимой. Президент призвал страны поставить Украине ракеты-перехватчики. Он сказал, что ему очень хочется верить в то, что мы можем отыскать путь для получения доступа к какому-то небольшому проценту запасов Соединенных Штатов, скажем, 5% или 10%. Украина сообщила, что в результате нанесенной России вплоть до утра четверга волны ударов баллистическими ракетами и другими средствами в украинской столице Киеве и окружающих районах погибли 16 человек. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 24 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник на большой части Японии ожидается сильный зной. Японская полиция подозревает, что несколько ошибок привели к повлекшему жертвы инциденту на железнодорожной станции. На ежегодной церемонии в Токио почтили память японцев, интернированных в Сибирь. А теперь обо всем более подробно. В понедельник большая часть западной и восточной Японии, как ожидается, будет находиться во власти опасной жары. Жителям рекомендуют особенно остерегаться тепловых ударов. По прогнозу Метеорологического управления Японии, во многих районах сформируются условия для сильного зноя, поскольку система высокого атмосферного давления, как ожидается, накроет большую часть страны. Дневные максимумы температуры воздуха, как ожидается, достигнут 39 градусов по Цельсию в городе Хита префектуры Оита, а в ряде городов, в том числе Сага, Ямагучи и Нара, воздух прогреется до 38 градусов. По прогнозу, температуры будут достигать 37 градусов в районах, в число которых входят города Осака, Такамацу и Нагоя. Столбики термометров, как ожидается, сильно поднимутся и в районах префектуры Кумамото, сильно пострадавших от мощного землетрясения в конце июля. Ожидается, что в городе Кумамото дневной максимум составит 38 градусов, в городе Амакуса – 37 градусов, а в городе Хитоёси воздух прогреется до 36 градусов. Предупреждение об угрозе тепловых ударов опубликовано для 31 префектуры от Токио и Чиба в регионе Канто и вплоть до префектуры Окинава на юго-западе Японии. Полиция префектуры Точиги к северу от Токио подозревает, что причиной повлекшего жертву несчастного случая, который произошел в четверг на станции линии Никко железнодорожной компании Тобу Рейлвей, могли стать несколько ошибок. Четверо рабочих погибли, попав под поезд «Экспресс», когда опрыскивали гербицидом территорию вдоль железнодорожных путей на станции Шинканума в городе Канума. В воскресенье полиция провела обыски в офисах компании Тобу Кенсетсу, дочерней фирмы Тобу Рейлвей, по подозрению в профессиональной халатности, повлекшей гибель людей. Тобу Кенсетсу была нанята материнской компанией в качестве субподрядчика для удаления сорняков вдоль железнодорожных путей. Представители Тобу Рейлвей заявили, что в тот день возле станции находились два наблюдателя, которые должны были обеспечивать безопасность работников вдоль путей. Первый наблюдатель должен был следить за приближением поезда и сообщать о нем второму наблюдателю. Тот должен был убедиться, что рабочие переместились в безопасное место до того, как поезд въедет на станцию. Представители компании утверждают, что первый наблюдатель оказался в ситуации, когда он не мог связаться со вторым наблюдателем в момент приближения поезда. По имеющимся данным, машинист поезда подвел состав к платформе, получив от второго наблюдателя сигнал о том, что все рабочие покинули пути. Однако на самом деле они еще оставались там. Полиция подозревает, что имели место многочисленные ошибки в обмене информацией. Кроме того, могла быть нарушена процедура въезда состава на станцию. Полиция допрашивает наблюдателей и должностное лицо, курировавшее работы по удалению сорняков, чтобы выяснить, почему поезд подъехал к платформе, когда рабочие еще находились там. Участники церемонии памяти японцев, умерших в советских лагерях после Второй мировой войны, призвали японское правительство предоставить более полную картину этого массового интернирования. 23 августа исполнился 81 год с тех пор, как Советский Союз приказал направить японских солдат и гражданских лиц из Китая и других мест в трудовые лагеря в Сибири и других регионах. В воскресенье около 200 человек застыли в минуте молчания в память об умерших на церемонии на национальном кладбище Чидори-Гафути в Токио. Мероприятие организовала Ассоциация бывших интернированных лиц и родственников умерших. По приблизительным подсчетам Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в лагерях и других местах содержания умерли около 55 тысяч интернированных лиц. Однако точное общее число интернированных и количество жертв остаются неизвестными.
Останки 20 264 интернированных удалось собрать и вернуть на родину. Однако работы по поиску и сбору останков приостановлены в условиях российского вторжения в Украину. Бывшему интернированному Нищикура Масару 101 год. Он отметил, что средний возраст бывших интернированных лиц в текущем году достиг 103 лет, и очень скоро их совсем не останется. По словам Нищикура, японскому обществу еще только предстоит внимательно вглядеться в историю сибирского интернирования. Он призвал тщательно расследовать все факты и изучить их для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Отец 84-летний Иида Юмико умер после того, как его забрали из бывшей Маньчжурии. По ее словам, она до сих пор не может понять, почему его отправили в Сибирь, и хочет, чтобы японское правительство прояснило, почему людей интернировали. В церемонии впервые за 15 лет приняли участие родственники умерших из Южной Кореи. Они призвали уделять больше внимания интернированным корейцам. Японский фотожурналист Ишикава Буньо, известный своими снимками войны во Вьетнаме, скончался в воскресенье в префектуре Нагано. Ему было 88 лет. В период с 1965 по 1968 год Ишикава работал независимым фотожурналистом в Сайгоне в Южном Вьетнаме, ныне Хошимин, а впоследствии переместился в Северный Вьетнам. Ишикава сделал более 15 тысяч снимков, запечатлевших реалии Вьетнамской войны, и даже работал фотографом в составе американских войск. Ишикава получил известность

восстанавливался дома после того, как врачи заподозрили у него злокачественную лимфому, но скончался в больнице рано утром в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский бьет тревогу по поводу производственного потенциала России по выпуску ракет, заявляя, что Москва может производить в год до 1300 баллистических ракет. Зеленский написал об этом в сообщении в социальных сетях в воскресенье, добавив, что в настоящее время у России имеется от 600 до 630 баллистических ракет. По словам Зеленского, Украина работает над ослаблением российской военной промышленности. Он подчеркнул, что его страна наносит удары по российским военным объектам и реализует другие меры, призванные помешать усилиям Москвы по наращиванию своего потенциала ракетного производства. Зеленский также пояснил, что Украина хочет получить 300 ракет для системы ПВО «Патриот» для защиты от ударов по электростанциям и другим целям зимой. Президент призвал страны поставить Украине ракеты-перехватчики. Он сказал, что ему очень хочется верить в то, что мы можем отыскать путь для получения доступа к какому-то небольшому проценту запасов Соединенных Штатов, скажем, 5% или 10%. Украина сообщила, что в результате нанесенной России вплоть до утра четверга волны ударов баллистическими ракетами и другими средствами в украинской столице Киеве и окружающих районах погибли 16 человек. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
3: いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ。
0: Здесь обед в коробочке. Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
4: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
4: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
4: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакуте оиши десу.
4: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
4: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шефу ни наритайн да.
4: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: О бенто да йо. 僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
3: いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями в более сложной форме.

0: Давайте разберем значение фразы. «Коно тамагояки» означает «этот японский омлет». «Тамагояки» – японский омлет, типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
2: Амакуте ойсии дес. Коно тамаго яки амакуте ойсии дес.
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
3: Уэно коуэн, доу дешта ка?
4: Хирокуте кирэй де.
0: Давайте разберем эти фразы.
3: Уэно коэн, доу дешта ка?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно коэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. Доу дешта ка? Это понравился ли? Вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
4: Хирокуте кирэй де. Тотемо ёкатта дес.
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: Хирокте – это прилагательное хирой, которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. Кирейде – это на прилагательное кирейна, красивый, в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два на прилагательных, замените окончание на «де». Тотемо ёкатта дес означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
2: Хирокуте. Хирокуте кирэй де. Хирокуте кирэй де. Тотемо ёкатта дес.
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
2: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
2: «Каваии». «Каваии».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
4: «Чисакуте каваии десу не».
0: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это...
2: «Сэйкакуна». «Сэйкакуна».
0: А «удобны»?
2: «Бенрина». «Бенрина».
0: Попробуйте.
3: «Сэйкакуде бенри десу не».
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
5: Доузо.
0: Доузо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
2: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делится впечатлениями.
5: Обенто да ё. Боку га цукуттан да. Дозо.
6: Кире. Сугой. Итадакимас. Коно тамаго яки амакуте ойсии дес.
7: Кайто ва 本当に料理が上手だね。
5: 僕、 シェフになりたいんだ。
7: いいね。
8: 春さんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз, например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта – начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 24 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник на большой части Японии ожидается сильный зной. Японская полиция подозревает, что несколько ошибок привели к повлекшему жертвы инциденту на железнодорожной станции. На ежегодной церемонии в Токио почтили память японцев, интернированных в Сибирь. А теперь обо всем более подробно. В понедельник большая часть западной и восточной Японии, как ожидается, будет находиться во власти опасной жары. Жителям рекомендуют особенно остерегаться тепловых ударов. По прогнозу Метеорологического управления Японии, во многих районах сформируются условия для сильного зноя, поскольку система высокого атмосферного давления, как ожидается, накроет большую часть страны. Дневные максимумы температуры воздуха, как ожидается, достигнут 39 градусов по Цельсию в городе Хита префектуры Оита, а в ряде городов, в том числе Сага, Ямагучи и Нара, воздух прогреется до 38 градусов. По прогнозу, температуры будут достигать 37 градусов в районах, в число которых входят города Осака, Такамацу и Нагоя. Столбики термометров, как ожидается, сильно поднимутся и в районах префектуры Кумамото, сильно пострадавших от мощного землетрясения в конце июля. Ожидается, что в городе Кумамото дневной максимум составит 38 градусов, в городе Амакуса – 37 градусов, а в городе Хитоёши воздух прогреется до 36 градусов. Предупреждение об угрозе тепловых ударов опубликовано для 31 префектуры от Токио и Чиба в регионе Канто и вплоть до префектуры Окинава на юго-западе Японии. Полиция префектуры Точиги к северу от Токио подозревает, что причиной повлекшего жертвы несчастного случая, который произошел в четверг на станции линии Никко железнодорожной компании Тобу Рейлвей, могли стать несколько ошибок. Четверо рабочих погибли, попав под поезд «Экспресс», когда опрыскивали гербицидом территорию вдоль железнодорожных путей на станции Шинканума в городе Канума. В воскресенье полиция провела обыски в офисах компании Тобу Кенсетсу, дочерней фирмы Тобу Рейлвей, по подозрению в профессиональной халатности, повлекшей гибель людей. Тобу Кенсетсу была нанята материнской компанией в качестве субподрядчика для удаления сорняков вдоль железнодорожных путей. Представители Тобу Рейлвей заявили, что в тот день возле станции находились два наблюдателя, которые должны были обеспечивать безопасность работников вдоль путей. Первый наблюдатель должен был следить за приближением поезда и сообщать о нем второму наблюдателю. Тот должен был убедиться, что рабочие переместились в безопасное место до того, как поезд въедет на станцию. Представители компании утверждают, что первый наблюдатель оказался в ситуации, когда он не мог связаться со вторым наблюдателем в момент приближения поезда. По имеющимся данным, машинист поезда подвел состав к платформе, получив от второго наблюдателя сигнал о том, что все рабочие покинули пути. Однако на самом деле они еще оставались там. Полиция подозревает, что имели место многочисленные ошибки в обмене информацией. Кроме того, могла быть нарушена процедура въезда состава на станцию. Полиция допрашивает наблюдателей и должностное лицо, курировавшее работы по удалению сорняков, чтобы выяснить, почему поезд подъехал к платформе, когда рабочие еще находились там. Участники церемонии памяти японцев, умерших в советских лагерях после Второй мировой войны, призвали японское правительство предоставить более полную картину этого массового интернирования. 23 августа исполнился 81 год с тех пор, как Советский Союз приказал направить японских солдат и гражданских лиц из Китая и других мест в трудовые лагеря в Сибири и других регионах. В воскресенье около 200 человек застыли в минуте молчания в память об умерших на церемонии на национальном кладбище Чидори-Гафути в Токио. Мероприятие организовала Ассоциация бывших интернированных лиц и родственников умерших. По приблизительным подсчетам Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в лагерях и других местах содержания умерли около 55 тысяч интернированных лиц. Однако точное общее число интернированных и количество жертв остаются неизвестными.
Останки 20 264 интернированных удалось собрать и вернуть на родину. Однако работы по поиску и сбору останков приостановлены в условиях российского вторжения в Украину. Бывшему интернированному Нишикура Масару 101 год. Он отметил, что средний возраст бывших интернированных лиц в текущем году достиг 103 лет, и очень скоро их совсем не останется. По словам Нишикура, японскому обществу еще только предстоит внимательно вглядеться в историю сибирского интернирования. Он призвал тщательно расследовать все факты и изучить их для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Отец, 84-летний Иида Юмико, умер после того, как его забрали из бывшей Маньчжурии. По ее словам, она до сих пор не может понять, почему его отправили в Сибирь, и хочет, чтобы японское правительство прояснило, почему людей интернировали. В церемонии впервые за 15 лет приняли участие родственники умерших из Южной Кореи. Они призвали уделять больше внимания интернированным корейцам. Японский фотожурналист Ишикава Буньо, известный своими снимками войны во Вьетнаме, скончался в воскресенье в префектуре Нагано. Ему было 88 лет. В период с 1965 по 1968 год Ишикава работал независимым фотожурналистом в Сайгоне в Южном Вьетнаме, ныне Хошимин, а впоследствии переместился в Северный Вьетнам. Ишикава сделал более 15 тысяч снимков, запечатлевших реалии Вьетнамской войны, и даже работал фотографом в составе американских войск. Ишикава получил известность как один из ведущих японских военных фотографов. В прошлом году Ишикава посетил Вьетнам, чтобы принять участие в церемонии по случаю 50-летия окончания войны. Он рассказал о своих впечатлениях с полей сражений детям и молодым людям и поделился своими мыслями о мире. В интервью NHK в прошлом году Ишикава сказал, что погибшие на войне не могут передать эстафету жизни, и выразил желание продолжать говорить людям о том, что мир – это возможность жить нормальной жизнью. По словам родных Ишикава, он восстанавливался дома после того, как врачи заподозрили у него злокачественную лимфому, но скончался в больнице рано утром в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский бьет тревогу по поводу производственного потенциала России по выпуску ракет, заявляя, что Москва может производить в год до 1300 баллистических ракет. Зеленский написал об этом в сообщении в социальных сетях в воскресенье, добавив, что в настоящее время у России имеется от 600 до 630 баллистических ракет. По словам Зеленского, Украина работает над ослаблением российской военной промышленности. Он подчеркнул, что его страна наносит удары по российским военным объектам и реализует другие меры, призванные помешать усилиям Москвы по наращиванию своего потенциала ракетного производства. Зеленский также пояснил, что Украина хочет получить 300 ракет для системы ПВО «Патриот» для защиты от ударов по электростанциям и другим целям зимой. Президент призвал страны поставить Украине ракеты-перехватчики. Он сказал, что ему очень хочется верить в то, что мы можем отыскать путь для получения доступа к какому-то небольшому проценту запасов Соединенных Штатов, скажем, 5% или 10%. Украина сообщила, что в результате нанесенной России вплоть до утра четверга волны ударов баллистическими ракетами и другими средствами в украинской столице Киеве и окружающих районах погибли 16 человек. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами – традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Бокуга цукуттанда. Дозо.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На Там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакуте оисии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
2: Кайто,
0: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шефу ни наритайнда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Обенто дайо.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки, амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн, доу дештака?
6: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коуэн, доу дештака?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. どうでしたか? Это понравился ли? Вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
6: 広くて綺麗で、とても良かったです。
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: 広くて – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. Кирейде – это на прилагательное «кирейна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотемо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хирокте». «Хирокте кирейде». «Хирокте кирейде». «Тотемо ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
4: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
4: «Каваии». «Каваии».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте. А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это...
4: «Сейкакуна». «Сейкакуна».
0: А «удобные»?
4: «Бенлина». «Бенлина».
0: Попробуйте. Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
4: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: О бенто да йо. Боку га цукуттан да. Дозо.
3: きれい、すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、

0: になりたいんだ。
1: いいね。
2: ハルさんの知恵袋。
3: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
4: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
3: Конечно, и не раз, например, в токийский парк Йойоги.
4: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта – начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
3: А куда чаще всего отправляются на оханами?
4: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!